0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Так, ну все, начинается настоящая осень. Правда, тепло, тепленько пока еще. Но очень дождливо сейчас в столице, не знаю, как в других городах. Но это все же не важно, когда пятница, правильно, на календаре? Поэтому всем доброе утро, всем классного дня. Сегодня что у нас? 9 октября, пятница, самая главная информация. Ну и впереди много классной музыки. Это тоже важная информация, ее мы услышим. Мадонна и Дэн Стери скоро на Топ-радио. Очень крутой трек от Иман Бека, называется No Matter What. 19-я строчка в нашей двадцатке. Но сегодня вечером все может поменяться. Об этом узнаем в 19.00 вместе с Сергеем Литвиновым. Услышим трек через полторы минуты.
4: Deviņas Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētāji. Piektdienās, 7:05, TV3. Gardu stāstus piedāvā Rimi.
5: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 13. oktobrim LV veikalos kilograms lielo apelsīnu Valencija 1,19 € un 400 grami cāļu puspārnu, 1,29 €. Kilograms siera Mazdam Landana 6,99 €. Visiem LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide un 3 kilogrami sausās barības suņiem Darling vispār 4,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
6: Слушай, Нетали, в оптике Vision Express в клиентские дни скидка 40% на все. Правда или ложь?
7: Правда, Андрей, правда. Но давай все-таки зададим слушателям вопросы посложнее.
6: Слушай Топ-радио 8.35. Определи, где правда, а где ложь. Если окажешься самым знающим, выиграешь подарочную карту на 40 евро от Vision Express.
7: Vision Express. Твой эксперт по зрению вот уже 35 лет.
8: Svinam kopā daktara Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktara Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
9: Daktara Mauriņa klīnikas kods 01 40 161.
0: Top Music. Песня из Top 20.
1: Это Top 20. Top Radio.
10: 19-я позиция.

0: бешают люди, хочу сказать, которые путешествуют сейчас. Да.
1: Эндрю, у меня был тяжелый год, меня весь год все такие люди подбешивают. И ты меня тоже раздражал в определенное время. Четкие две недели. Так,
0: Но это не связано с путешествием, я понял. Но...
1: Значит, со мной произошло то, что рано или поздно, наверное, должно было произойти и случиться.

0: и у меня началась судорога. Просто на левой ноге началась судорога.
1: Ну,
0: я просто думаю, это что вообще такое?
1: Здравствуйте.
0: Это сон? Это уже спорт? Я сейчас...
1: Ты знаешь?
0: Я такая спортивная львица, что
1: ну, там,
0: судорога начинается во время сна.
2: Короче, судорога...
0: Ну, не... Я тебе скажу, что она до сих пор так нормально не отпустит.
1: Ну, если это с тобой случилось впервые, то я тебя поздравляю.
0: Ну, во сне, да.
1: Угу. А, короче, рассказываю, когда...
0: До
1: что такое двойная судорога?
0: Двойная? Ну, есть еще такое?
1: Да, это когда, ну, в принципе, тебе же...
0: Нет,
1: у тебя когда сводит, надо тебе мышцу растянуть.
0: Да.
1: Ну, то есть, если это нога, надо ее разогнуть.
0: Да.
1: Скорее всего, выпрямить максимально.
0: Вот полностью то, чего ты не хочешь делать в этот момент.
1: Да.
0: Вообще.
1: Да, иногда надо встать с постели, да, потому что
0: нет,
1: и на кровати это сделать не нужно, что надо еще натянуть носок. И я тебе рассказываю просто про свои судороги, которые у меня жесткие бывали после хорошего спорта. А бывает,
0: ты
1: что сводит
0: про этот спорт?
1: И ту, одну мышцу, и противоположную. То есть тебе надо наоборот согнуть ногу, чтобы растянуть эту мышцу, и разогнуть ногу, чтобы растянуть другую мышцу.
0: Ну, ладно,
1: и их обе сводят.
0: Такого уровня мероприятия у меня еще впереди. У меня пару лет есть еще?
1: Есть. Да, вот так, и когда такая жесть начинается, ты тогда не знаешь, что тебе куда разгибать. Ты просто уже начинаешь оценивать боль, как,
0: да,
1: ну, по какой-то шкале своей определенной, и думаешь, ну, пускай болит это, но не болит это. Потом, нет, лучше наоборот. И, в общем,
0: а
1: короче,
0: это нормально,
1: ты стоишь,
0: что это вот аккурат через пару дней после моего дня рождения произошло?
1: Да,
0: это типа сразу, да?
1: Такая,
0: нет,
1: ну, счетчик пошел,
0: Наташа. До этого ты еще была молода, да, хороша?
1: Да.
0: А вот теперь погнали!
1: Теперь погнали все прелести.
0: Новый подарок тебе от твоего возраста.
1: Я тебе рассказываю сейчас, у меня уже спину прихватило впервые в жизни. Я такой,
0: во время сна?
1: Ну нет, вообще
0: ну
1: просто.
0: Хорошо, подожди, ну не пугай меня, я такой, так люблю спать.
1: Ой, радикулит, здравствуйте, что это, как радикулит это называется там у вас? Я не знаю еще пока этих названий, я терминологию еще не выучил.
0: Давай,
1: пока
0: хорошо,
1: вы ощущения
0: что,
1: только
0: хорошо,
1: будете.
0: Что ты в этой игре number one. Ты мне оттуда рассказывай, отправляй записки.
1: Ну я такой, я же не любитель, ну в целом-то...
0: Втягиваться в эти процессы.
1: Ну в целом, я их игнорирую, как правило, до тех пор, пока уже совсем поздно, поэтому... Я вряд ли тебе смогу подробный список составить. Я же не тех, кто сразу бегут к врачу. Я сначала потерплю.
0: Несмотря на то, что у тебя есть страховка.
1: Запущу, да.
0: Ты должен, зная тебя, ты должен был ее вообще по нулям разорвать просто.
1: Вообще, кстати, просто, а не на мне, я не знаю.
0: Подождите, что значит мне не надо гинекологу? Здесь записано. 50 евро. Пускай проверяет, пускай смотрит. Неважно.
1: Я вообще...
0: Отбить надо.
1: Я их самый лучший клиент, наверное, скорее всего. Возможно. Ладно, друзья, доброе утро. Всем здоровья хочется пожелать.

0: Интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
1: Да, если тебя интересует, мотосезон я закончил все-таки. Да. Я сдался. Все.
2: Это точка, жирная точка поставлена в этом году.
1: Не, ну я,
2: сезон
1: во-первых,
2: 2026 года.
1: Во-первых, спасибо синоптикам. Ну, достаточно точный прогноз. Вчера солнце, да. Солнце, сегодня дождь. Все четко. Я вчера смотрю, ладно, раз хорошая погода, еду, не спеша, даже кругаля дал. Да, это случай, когда, знаешь, ну, типа, ты проезжаешь поворот, думаешь, ну, так надо было. Надо было еще немножечко круг дать. И еще. Помыл, намыл, начистил. Там есть слово одно, которое не родийное.
2: Но которое тебе нравится.
1: Наделал, короче, что с ним я. Да. Все, блестит. Мне все время вспоминается, как... Знаешь, когда ты при детях, да. Бывает, хочешь завуалировать какую-нибудь, ну, известную фразу, да, которую не очень, ну, нужно говорить при детях. И когда что-то говоришь «блестит», ты говоришь, ну, обычно такое, как у меня было в моем случае, я хотел сказать, что «блестит, как что-то у кота». Но поскольку у меня есть проблемы некоторые вот с такими вещами, да, я сказал при детях «блестит, как яйца у кого?» И в этом ой, все наоборот это было, черт. Ладно, в общем, короче, блестит, как яйца у кого. Вот так.
2: Все, то есть настолько ты все намыл.
1: Конечно.
2: Молодец. Я поздравляю.
1: Раз в год-то можно.
2: Ну, кот тоже счастлив, судя по
1: всему. Это да.
2: Он такой, да, дружок?
1: Да.
2: Молодец.
1: Вот это то,
2: молодец,
1: что надо.
2: Я верил в тебя.
1: Теперь нормально. Короче, да, и все, видишь, все синхронно с погодой. Ну, я думаю, что... То есть я видел смельчаков, которые сегодня все равно поехали. Тепло, все равно тепло на улице. 13.

0: да.
1: Все, самые важные новости рассказали. Дальше только музыка.
0: Давайте
1: действительно делимся, на топ радио.
0: Как ты себя чувствуешь, друг наш?
1: 2-5-0-3-7, WhatsApp. Вот наши слушатели, например, вчера еще, вижу, прислали сообщение о том, что радовались, что в Югаве лето не заканчивается, солнечная погода.
0: Все, порадовались вчера.
1: Шортиков в маечке. Да, ну что, как сегодня фоточку пришлешь? All-time favorites.

0: что там поют в ее голове, но на топ-радио будет вот такая музыка. И это Клокенбах и Калум Скотт с треком Collide. Очень красивая песня. Ну а эту мы уже знаем, это Where's My Husband от Рай Дэвид Гетта. И все это через 2 минуты на топ-радио. Оставайся с нами.
1: Šogad būs silta vai augsta ziema?
2: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
1: Tu ko? Laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
2: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
1: Un zemes cenas katru dienu.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Осенние дни Weekend. Осенняя одежда и обувь теперь со скидкой 20%. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
5: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
6: Ага, kur tu skaties? А, degvielas atlaide meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
9: No 7. līdz 20. oktobrim. Piens Tip Top 2,5% 1 litrs, 78 centi. Un cepumi Selga divi veidi, 180 gramu, 79 centi.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
12: Big Bank maksā saviem klientiem?
11: Tieši tā!

0: интересное изобретение, которое облегчает нам жизнь, и именно из Поднебесной приходит информация, потому что, ну, это изобретение, скажем так, в частном порядке было изобретено одним китайским байкером, а точнее, ну, даже не мотоциклистом, а мотороллеристом, скорее всего, который ездил по своему поселку и очень сильно устал от назойливых собак, которые гоняли за ним.
1: Голодные.
0: Ну, не знаю, какие, да, но, короче, они, ну, как, когда ты на мотороллере таком, как небыстром, едешь в какой-нибудь деревне, где куча собак всяких выбегают, на тебя лает, а это как бы немножечко тебя отвлекает и все такое, короче, неприятно. И тогда он переделал свой мотороллер, мотоцикл так, чтобы у него появились такая, знаешь, типа, нога, что ли, такая автоматическая, которая просто дает пендаля собакам, которые пробегают.
1: Вот это изобретение!
0: Да,
1: молодец.
0: Да.
1: А круто, а что?
0: Такие пластиковые, ну, они такие пластиковые лапы, получается.
1: Нам было нужно, это когда на велосипедах по деревням гоняли, потому что обычно как получалось? Тебе нужно там держаться руками за руль и одной ногой, как бы вроде одной ногой крутить педали.
0: А второй собаку бить.
1: А второй бить, да, именно, ее вот так вот. Ну, это тоже аккуратно, нужно смотреть, чтобы...
0: Она может за эту ногу цапнуть.
1: Да. Они, конечно, такие изощренные собаки.
0: Поэтому он такую пластиковую ногу придумал, которая пинает вместо него.
1: Классно.
0: Молодец.
1: Мне это изобретение было нужно 30 лет назад. Ну, где ты был?
0: Наталья, надо было, ну, как бы быть сообразительнее. Чего ты там?
1: Старалась, и так. Я сделала все, что я могла, поверь мне. Ну, и так неплохо.
0: Там несложно. Пружина, палка пластиковая такая. И, наконец, ботинок надеваешь на нее, вот, чтобы при этом, чтобы пинок был качественный такой.
1: Круто,
0: привычный,
1: короче. Не, я предпочитала собака просто понимала. Отправлять впереди себя подружку.
0: Да.
1: Вот. И ты уже хотя бы предупрежден.
0: А кусают, ты догоняешь всегда последнего.
1: Да, но сначала-то...
0: Сначала на нее, потом на тебя.
1: Да, тут и дело, что... И ты, у тебя есть время подготовиться. Потому что когда они вообще...
0: Сгруппироваться.
1: Да, в тот момент, когда они вообще неожиданно выбегали, было совсем неприятно.
0: Да. Ладно.
1: У меня уровень тревоги поднялся. А тело вспомнило.
0: Вспомнило?
1: Да.
0: У меня была...
1: Пошли лупить собаку.
0: Пойдем, да. У меня была другая ситуация. Я с собакой со своей гулял, и... Ну, у меня была овчарка здоровенная такая, да. Ей прям нужно было много двигаться, да? Mm-hmm. Ну, необходимо просто этой собаке. И поэтому я такой лайфхак для себя брал велосипед. Mm-hmm. И мы, короче...
1: Она с тобой бегала?
0: Ну да. Я на велике.
1: Как круто.
0: Собака бежит. Мы гуляем. Но в какой-то момент ей не все нравилось.
1: Mm-hmm.
0: И тогда она подбегала ко мне вот таким же способом. И мне мешало крутить педали. Она могла...
1: Карма, мой дорогой.
0: Да. И она просто... Ты крутишь педали, ему не нравится, что ты двигаешь ногами как-то странно, да? То есть собаки не любят странных движений. Почему они на пьяное бросаются, да? Потому что он идет нестандартно, собаке это не нравится, она чувствует, что тут не то. И он, короче, подбегал и кусал меня за ногу, вместе с педалью причем. Я думал, что...
1: Не волнуйся, это все позади.
0: Тем самым, ты же понимаешь, он мне блокирует ногу, я фактически мог упасть, но... На него же, скорее всего. Ладно, вот такие вот истории с детства. 25037 WhatsApp, если у тебя есть свои впечатления от собачьих от отбивания от собак. А мы пока продолжим. Классный трек «Oh My Love» от Lyric. Далее на Топ Радио.

пробкой, и на этих участках действует ограничение движения. Будьте, пожалуйста, внимательны. В выходные отправляясь в национальный парк Гауя между Сигулда и Лигатна на Видземском шоссе А2. Учитывайте, что движение замедлено. Дополнительное время в пути около получаса. Основные ограничения на Даугавпилсском шоссе от Калнынша до Любосте. Ограничение скорости 50 и 70 км в час. Дополнительное время в пути примерно 20 минут. Елговское шоссе.

0: Подробная информация обо всех ограничениях ты найдешь на сайте latvesvalsceli.lv в разделе «Картес». О любых осложнениях на национальных дорогах просим тебя сообщать по круглосуточному бесплатному информационному телефону 8300-5555, а также за аккаунты компании в социальных сетях X и Facebook.
1: Новости дорожного движения в сотрудничестве с «Latvijas Vals Celi».
2: Топ Мьюзик.
3: Прямо сейчас.
2: Песня из Топ
3: 20. Это Топ 20.
1: Седьмая позиция.

0: я, геймеры иногда кастомизируют свои компы очень круто. И,
1: что это значит?
0: Сейчас ты не поняла ни слова, да?
1: Да.
0: Но есть фанаты автомобилей, определенных марок особенностей, да, которые тюнингуют свои автомобили.
1: Ясно.
0: Да, а компьютерные гики, так называемые ребята, которые очень сильно
1: любят... Улучшают свои компьютеры, подсветочки все дополнительные.
0: Подсветочки, экранчики и прочие-прочие штучки, да.
1: Обязательно кресло должно быть комфортно.
0: Да, не, сам кейс очень красивый, они там подсвечиваются, а у них там внутри... Я смотрел, честно говоря, у меня, ну, я очень хотел себе тоже. А, например, на самом процессоре то, там тоже есть экранчик, и там, знаешь, какая-то анимация происходит. То есть внутри, в кейсе, у тебя стоят чипы, да, а на чипах стоят кулеры с экранами. Очень классно смотрится. Охлаждение, вот это все водяное, оно не просто, оно все подсвечивается. Ты видишь, как там это все охлаждается. Очень красиво, очень красиво. Короче, есть еще вот такое. Ну, я не скажу, что я прямо сильно захочу, но вот такой кастом. В корпус встроили дерево с лепестками сакуры. И...
1: Как романтично!
0: Да. И пока система... Когда ты включаешь, происходит, ну, нагрев, да? Ну, компьютер-то нагревается, когда он работает, да? И сакура начинает раскрываться. Бутоны раскрываются. Ну, когда температура поднимается, да? Плавно, причем, ну, естественным образом. Не какая-то механика, да, это прям настоящая сакура. А когда ты выключаешь, она, ну, опять закрывается, типа, как будто все, пришла ночка, и она... Прикинь.
1: Бай-бай.
0: Да.
1: Ну, вот это ты хочешь сказать, что прям...
0: Буквально цветет
1: И пахнет.
0: Ну, ладно, хорошо, она не настоящая, конечно, придумал, но... Она не цветет, не пахнет. Но они просто от нагрева, да, там бутоны как будто бы, ну, то есть,
1: расширяются. Я не ожидала, что, оказывается, геймеры такие романтичные.
0: Да,
1: мне кажется, что должно быть более брутальное. Сакура, ну окей.
0: Ну, в разных странах разные геймеры.
1: Для того, чтобы все-таки, ну, быть ближе к природе, считай, как будто бы погулял.
0: Кстати, да.
1: Все. Чем? Сакуру видел?
0: Видел, да, да. Вот цветет.
1: Какие вопросы, мать?
0: Цветет у меня в компьютере, да, например. Но в целом кастомизация ПК, говорю, это супер интересная и классная тема на каких-то выставках. Я всегда приходил на выставку, у меня там глаза разбегали, думаю, ничего себе, очень красиво. Я раньше еще посещал компьютерные выставки. Я вообще выставки раньше посещал.
1: Да, сейчас уже дай как-то...
0: Попади там, вспомни. Последняя, господи. А, на радио выставке был. Ну ладно, это не считается. Все.
1: Это работа.
0: Когда вы были на выставке последний раз? Ну-ка поделитесь быстренько. 25037 WhatsApp.

Вот так вот, друзья, рождаются бизнес-идеи, все витают в воздухе. Никаких сложных технологий или революционных изобретений. Просто кто-то однажды посмотрел на старую машину скорой помощи и увидел в ней не списанный транспорт, а салон красоты для собак. Так что идеи для бизнеса действительно вокруг нас. Главное их уметь подмечать. Ну а если идея на колесах, то еще и найти просто где припарковать. Ну и продолжим самые знаменитые песни про собак, пожалуй. Who let the dogs out?

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Свинам копа. Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
3: Dr. Mauriņa klīnikas kods 014-0161.
4: Это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
5: Svedbank mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
6: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Газированный напиток 2 литра. При покупке второго цена с Lidl Plus 99 центов. Куриные яйца 10 штук. Евро 79. И сливочное масло 170 грамм 79 центов. Lidl. Стоит того.
7: Пригодится осенью в аптеках «Апотека». Скидка 20% на бальзамы для губ «Вазелин». Они обеспечат длительное увлажнение, смягчат и успокоят сухие губы, а также подарят комфорт на весь день.

Знаете, мне иногда кажется, что японцы живут в каком-то параллельном мире. У них на любую проблему обязательно найдется какое-нибудь решение. Причем такое, после которого у тебя появляется еще больше вопросов. Вот, например, что мы обычно делаем, когда начинаем кашлять? Ну, покупаем сироп, леденцы, завариваем чаек с медом. А в Японии есть средство от кашля, которое выглядит как пачка сигарет. Продается оно в аптеках. Внешне напоминает обычные сигареты, только вот вместо табака там лекарственные компоненты, в том числе экстракт солодки и мятное масло. Задумка, видимо, такая, что когда человек кашляет, курить тем более не советуется в это время. Но вот он достает эту лечебную сигарету и продолжает курить, только теперь, как ему кажется, с лечебной целью. Хотя тут, конечно, еще важно уточнить, что это довольно старое и спорное средство, и вдыхание дыма, даже если там нет обычного табака, вовсе не становится полезным для легких. Так что все-таки повторять такой способ лечения я бы точно не советовала. Но сам подход, конечно, впечатляет. Представляете этот разговор? Ой, ты кашляешь? Зачем же ты куришь? Я не курю, я лечусь. И все, попробуй поспорь с человеком, который достал сигареты из аптечного пакета. Теперь я жду, когда кто-нибудь придумает пирожные для похудения. Ну и кофе, от которого будет хотеться спать. Хотя, пожалуй, не надо. С сигаретами от кашля мы уже достаточно далеко зашли. Точнее, не мы, а японцы. Но топ-радио напоминает, что курение в каком бы то ни было виде вредит вашему здоровью. Следующая песня про это, но этот дым убирает боль. Calvin Harris.

Так, поделитесь причиной, что же там случилось, предупреждая других, кто за рулем, избирать другой маршрут. Там все очень плотненько на въезде на Южный мост. Ну а мы пока будем продолжать с лучшей музыкой на земле. Примерно так она будет звучать в ближайшее время. Дима Урих, детка, что ты наделала? Кто там что наделал на Южном мосту, признавайтесь?

0: Латвии от плюс 9 до плюс 12 градусов, но может ощущаться ниже из-за ветра. В столице сейчас плюс 10, и дождливая погода сохранится до конца дня. А с 7 часов вечера пятницы до 3 часов ночи суббота будет действовать объявленное предупреждение желтого уровня из-за сильного ветра и осадков. Берегите себя.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

сегодня как раз-таки лучшим решением на вечер будет забуриться дома, учитывая, что мы тут весь день обсуждаем надвигающуюся бурю. Так что не оставляйте сегодня машины под деревьями, без необходимости не гуляйте по паркам, побудьте сегодня...

Ginger, побудьте сегодня дома или в гостях, пока погода выясняет свои отношения с Ригой. Ну а прямо сейчас в эфире саундтрек к этой пятнице. Danger, Danger. Это, кстати, новинка нашего вечернего Dance Floor, который сегодня, как всегда, зазвучит с 8 вечера. Так что не пропустите. Ну а пока что берегите себя. С вами была Лина Исаева. Спасибо за эту пятницу. Услышимся на следующей неделе.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Предложение уже здесь.
2: С 1 по 31 октября дни Philips в РД Electronics.
1: Откройте для себя все для дома и красоты.
2: Гладильные системы, электрические зубные щетки, кофемашины, фены, аэрогрили и многое другое. Выгодные цены и специальные предложения только до 31 октября.
1: Дни Philips. Покупайте выгодно и сделайте свою жизнь комфортнее уже сегодня.
3: Приходите в РД Electronics или покупайте на RD Vehicles LV.

0: Осенние дни Weekend. Осенняя одежда и обувь теперь со скидкой 20%. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.